Та тут у нас інрет, наш циган без мускарет, он де лоспит сих оф канфуй депатиен. Тук из кума одекет, от мит никс волост тива. Ой, загава, ту гост горникс,